0: Само хитови. Само хитови. Къде
1: год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио.
1: Твой радио.
0: Номер 14.

Само хитови. Само хитови. Де год да си. Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.